боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи. Пришел сам на идею гениально, сдаю па изваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочил да бом знорел. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде па ко появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, ага-га. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, ресу кар сам нор, я смам кромпи.